Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ», и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак-ФМ» с тобой. «Казак-ФМ».

0: Добрейшего всем утра, пятницы, красавица Кубань. В эфире наше главное утреннее шоу «Алло, село» на волне 105.2 Казак ФМ. Друзья, в эфире Александра Вольская и Андрей Зиттер.
1: За окном еще только-только вот золотится рассвет над, хочется сказать, кукурузными полями, над подсолнухами. А мы уже здесь с Андреем, чтобы зарядить вас энергией, хорошим настроением, конечно, на весь день. Ну, например, от Анапы до Сочи, от Армавира до Ейска. Всем-всем горячий кубанский привет.
0: Ну, надеемся, наше бодрое приветствие немножко подняло вам настроение. Чуть-чуть проснулись. Музыка. Это, наверное, одно из тех факторов, которые вот как-то мгновенно могут поднять настроение, да? Как-то порадовать оно могут, да? Вот, может быть, и вы назовете нам ту самую песню, ну, неважно, хит ли это из 90-х, подкассетный плеер, может, да, или современный трек. Главное, что это вот, ну, во-первых, с первых аккордов вы начинаете, знаете, так пританцовывать где-то вот.
1: Маленькие победы. Музыка. Расскажите о вашей последней маленькой победе. Не покорение Эвереста, а что-то такое вот простое, родное. Ну, например, успели на автобус, который входил перед вашим носом, нашли идеальное парковочное место, кто-то уступил вам место и, наконец-то, разобрали, может быть, ящик своего рабочего стола. Победа! Победа!
0: И это обрадовало.
1: Чувство триумфа, да, обеспечено.
0: Согласен с тобой, Александра. Друзья, сегодня мы говорим о радостях. Что нас с вами радует? От маленьких радостей до радости уже больших.
1: Глобальных, может быть, да?
0: Конечно. Пишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020. Будем просыпаться с вами вместе эту пятницу и будем радоваться.
1: И да, петь песни.
0: Да, порадует нас музыка, реклама, и скоро вернемся.
2: Алло, село! Море, лето. Казак ФМ.
3: Частушка для казака от Зинаиды Козырь из хутора Стринский.

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
3: А память есть?
2: Да.
3: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
2: Нет.
3: Тогда вперед за новой «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин».
6: Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
7: В магазинах «Победа». Мороженое ванильное «Розовый пони» 229,90 за килограмм.
8: Предложение действует с 1 по 15. 15 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом, где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы, более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
10: Застройщик ОСЗ «Градстрой». Проект ИНН-231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: Всем пятничный привет! В эфире Андрей Зитер, Александра Вольская. У нас сегодня очень такая, мне кажется, бодрая тема. Мы решили узнать главный секрет. Вот что именно поднимает вам настроение? И не обязательно это утром, а это может и днем, и в течение дня, и вечером.
1: И ночью.
0: И ночью даже, да? Что это за волшебная такая кнопочка, которая превращается в серенький денечек, да, такой в солнечный, в радостный? Друзья, делитесь своими историями вот прямо сейчас.
1: Ночью обычно поднимает настроение еда.
0: Да, кстати, да.
1: Для меня утренний якорь, это, знаешь, такое, как одно из действий. С утра у меня будто там чашка особенного кофе, песня на полную громкость или 5 минут тишины до того, как я вот проснулся, или там дети начинают голосить у соседей, собираясь в детский сад и в школу. Это так задает, знаешь, такое гарантированно задает дню такой правильный тон.
0: Мне кажется, знаешь, у тебя музыка на все, там дети кричат.
1: Так интересно. От нее дети и просыпаются, я так думаю.
0: И все вокруг такие родненькие.
1: Да.
0: А вот мой якорь — это 5 минут сейчас вот только не молчи, 5 минут сидеть на кухне в темноте, в полной тишине и слушать, как гудит холодильник. У нас с ним такая особенное отношение. Ему говорю: откройся, а он говорит: нет.
1: Вы настраиваетесь
0: на волну
1: друг друга.
0: Я говорю: ну откройся, а он гудит и гудит, гудит. Это же чистая медитация.
1: Медитация? Александра, ты серьезно?
0: Да.
1: Нет, моя утренняя медитация больше похожа, знаешь, на такую спецоперацию по захвату ванной комнаты. Мой якорь — это звук бритвы, но этот гул означает что? Одно означает: сейчас будет порядок, я привожу себя в человеческий вид, а значит, и день я тоже приведу в порядок.
0: Но единственное, когда у тебя гул вот этой бритвы уходит, не уйди никуда, кроме бороды. А то как замедитируешь, как уйдешь.
1: Увлекся, да.
0: Окажешься на пятках. Ну, я уважаю, конечно. Бритва — так значит бритва. А для меня звуком порядка всегда был звон чайной ложечки. Такой, знаешь, о чашечку. Так намедитирую, что аж, не стучите ложкой по чашкам, сказала мать.
1: Друзья, пишите нам в чат, звоните нам в студию. Номер у нас прежний — 928-401-2020, мессенджер Макс. Давайте вместе создадим такой самый большой плейлист хорошего настроения, а после которого, собственно говоря, и реклама послушается хорошо, и музыка будет хорошая, и все будет замечательно. Так что пишите нам, что вам поднимает настроение. Будем рейтинговать.
0: Да, +7 928 401.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, смотри, что я нашла. Это что, доисторический термометр?
3: Нина, правильно говорить термометр. Потому что меряет он температуру, и вовсе он не доисторический. Просто мы привыкли к электронным, а этот ртутный. И он, между прочим, показывает температуру очень точно.
0: А как он ее меряет?
3: Так же, как и цифровой, под мышкой.
0: А где у него циферки?
3: Вот же. Видишь, нарисована шкала с цифрами, которые обозначают температуру. А внизу маленькая серебристая полоска. Это ртуть. Когда мы вставляем градусник под мышку, она начинает нагреваться и расширяться. Соответственно, ползет вот по этой шкале вверх. Чтобы измерить температуру ртутным термометром, нужно подержать его примерно 7 минут. Ртуть ведет себя всегда одинаково. И если температуру мерить несколько раз подряд, такой градусник покажет одинаковые результаты. Но ртуть – очень опасное вещество.
0: А зачем его тогда засунули в этот градусник?
3: В нем ртуть находится в запаянной колбе, и в таком виде не опасно. А вот если такой термометр разобьется, это очень плохо. Можно не только порезаться, но и отравиться парами ртути. Поэтому люди и придумали электронные термометры.
0: Которые мне мама меряет?
3: Точно. Он абсолютно безопасный. В нем главная часть — металлический наконечник. Это терморезистор. Когда мы включаем термометр, маленькая батарейка внутри начинает

0: Настроение прекрасное, самочувствие хорошее.
1: Отлично.
0: Да. Просыпаемся.
1: Давление в норме.
0: Да, просыпаемся вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село», в студии Александра Вольская, Андрей Зита, друзья. День прекрасный, но это ж пятница, а пятница не может быть плохой.
1: Да? Действительно. А настроение, вот оно есть, раз его нет. А что вам поднимает настроение или не опускается оно у вас вообще? Пишите нам в Максе плюс 7 928 401 2020. А уже это...
0: Приходит сообщение, которое нам поднимает настроение. Давай,
1: да,
0: почитаем.
1: Улыбнулись. Алена нам прислала сообщение. Доброе утро и вам. А она пишет: а мне поднимает настроение, когда будильник трезвонит надрывно так на работу. А я хоба. Она написала хоба. А я выходная. Отворачиваюсь и сплю дальше. А ведь действительно здорово же поднимать настроение, когда ты так лежишь такой, а вздрагиваешь от звонка будильника, который случайно не выключил в выходной. Раз проснулся, а потом такой в мысли: не надо на работу.
0: Перевернулся на другой бок и типа: ой, я обманул будильник и проспал на работу. Что ж, вот это и поднимает настроение. Соскакиваешь и потом бегом.
1: Нет, я про другое.
0: По пересеченной местности.
1: Нет, я про другое.
0: Да, я понял. Я тебя прекрасно понимаю. Еще одно сообщение прочитаем. Пишет нам радиослушатель: мой антидепрессант — это кот. Но не когда он милый, а когда этот шерстяной негодяй залезает на самый верхний шкаф и оттуда бух, падает прямо в коробку. Звук удара его...
1: Мордочка.
0: Да, офигевшая морда, пишет нам радиослушатель. Из картона. Все можно идти работать, день уже состоялся. Прекрасно.
1: Коты, мышки, собачки, крыски, все поднимают настроение. Людмила, наша постоянная слушательница, прислала сообщение, что ей поднимает зарплату. Знаешь,

0: пенсия, которая сегодня ей пришла уже с утра. И она собирается, пока не жарко, пойти купить всяких вкусняшек. И настроение будет отличное на весь день.
1: Вот. А? Вот это один из сегментов, что нам дарит радость. Вот у меня зарплата приходит, мелочи, но приятно.
0: Какого же денежка не радует? Всех радует?
1: Да. Что радует вас еще? Пишите нам. А так, у нас Миланка пишет нам. Доброе утро всем. Хочу пожелать всем хорошего настроения на весь день. Спасибо огромное. Станица Павловская, привет огромный. Так, что дальше у нас? Привет. Ну, это привет мы оставим с тобой.
0: Да, на вареничке. Да, Милана, спасибо, что вы нам написали.
1: Да, спасибо, что просыпаетесь с нами, тем самым поднимайте нам настроение. Пишите нам 928-401-2020, мессенджер Макс, рекламно-музыкальная пауза.
0: А дальше же у нас...
1: Рубрика у нас с тобой, куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре. Я старею. А я еще, наверное, не проснулся, скорее всего.
0: Просыпайся, поднимай себе настроение.
1: Расскажем о культурных событиях в Краснодаре.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Прекрасная рубрика о культурных событиях нашего города Краснодара. Мы с Александрой подобрали пару-тройку мероприятий, на которые обратили внимание. Как до сегодня мы больше о спорте. Да, о спорте поговорим.
2: Кстати, оно-то поднимает настроение
1: Пробежись-ка 100-метровку без подготовки.
2: До трамвая.
1: Да, кстати, да. Главное успеть. Сразу настроение хорошее будет.
2: Да. Ну что, для любителей нарт приглашаем. В Краснодаре пройдут соревнования по нардам. Эти состязания проведут 7 августа. Августа, а это завтра, при поддержке регионального центра спортивной подготовки по интеллектуальным видам спорта. Министерство физической культуры и спорта края, Федерация нарт Краснодарского края. Ты представляешь? И Ассоциация ветеранов СВО Краснодарского края.
1: Хорошее
2: тоже
1: мероприятие, которое пройдет 7 августа сегодня.
2: А сегодня 7 у нас?
1: Сегодня 7 августа. Смотри, как настроение тебе поднял.
2: Представляешь,
1: а ты, да, живешь завтрашним днем.
2: Спасибо, что ты отметил. Мероприятие будет посвящено Дню физкультурника и состоится по адресу улица Пригородная, 24А. И это комплекс тренировочных залов «Чемпион».
1: Да. Вот, кстати, для любителей нардов добро пожаловать. А второе мероприятие, я считаю, что оно для детей. И это очень здорово, потому что каникулы в полном разгаре, несмотря, что это последний месяц августа, летнего отдыха для ребятни. Так что вот 8 августа, завтра, игровая программа в парке Чистяковская роща, малая сцена, веселые игры, конкурсы, море улыбок, хорошее настроение, конечно, от него никуда не денешься, новые знакомства, дружная компания и увлекательный и активный отдых. И все это в парке Чистяковская роща. Завтра, друзья, в 10 утра идем всей семьей.
2: Я запомнила все даты.
1: Молодец.
2: Да. В Краснодаре 8 и 9 августа, конечно же, отметят День физкультурника. И в программе соревнования по силовому экстриму, пляжному волейболу, футболу, а также фестивали боевых искусств и среди ветеранов спорта.
1: Краснодарцы могут увидеть показательные выступления юных воспитанников спортшкол кубанской столицы. А все подробности можно узнать на официальном сайте администрации города Краснодара. Как раз вот там и
2: все
1: есть
2: даты,
1: все даты,
2: расписание,
1: списки, время, конкретно площадки, на которых будут происходить спортивные события. И все это посвящено Дню физкультурника. Так что, друзья, спорт – это бодрость, это радость. Сейчас будем делать зарядку все вместе, дружно, пока звучит хорошая песня. Ну и, конечно, впереди у нас рубрика
2: «Моя любимая ленивые варенички». +7 928 401 2020. Пишите ваши поздравления, и не только пишите, а еще и

0: Ленивые варенички. Я думаю, что самая любимая рубрика не только наша с Александрой, но еще и наших радиослушателей. Присылайте сообщения, передаете приветы. Это что говорит? Нам поднимайте настроение, значит, вы нас слушаете, и мы разговариваем не в пустоту. Давай, почитаем.
1: Конечно же, передаем ваше сообщение. Татьяна, сейчас, секундочку. Галина Матвеевна позвонила нам из Майкопа, и очень мы ей благодарны за те теплые слова, которые она рассказала
0: нам
1: про нас. Да. Но самое важное, что, конечно, она попросила передать ее подружкам Татьяне Ивановне Ломбарской, Валентине Шаповаловой, Светлане Веточке Сакуры. Огромнейший привет и хорошего настроения. А еще она передает своим деткам тоже в Екатеринбург огромнейший такой маминский приветик. И всем, кто слушает Казак ФМ, желает отличного утра и позитивных улыбок. И говорит, всегда оставайтесь и слушайте.
0: От Ольги пришло сообщение, прочитаем сейчас, да, открываем.
1: Только прилетело.
0: Да. Так, Ольга Серко, доброе утро, поздравляю с днем рождения Яровую Евгению, Славицкого Владислава, Семенова Матвея, счастья и мира. Мы всей радиостанции, друзья, и мы с Александрой присоединяемся к этому поздравлению. Еще один привет у нас есть от Миланы.
1: Милана, да.
0: Хочу передать привет Ире, сестре, Людмиле и Елене, а также Кумаське и куму Виктору. Я вас обожаю, мои дорогие. Спасибо огромное. Ну что, Александра, ты счастлива? Тебе настроение подняли?
1: Мне всегда поднимают настроение, когда нам пишут и звонят наши радиослушатели. А еще мне поднимает настроение, если это хорошая музыка.
0: А вот она сейчас, собственно говоря, и прозвучит. И уже в скорости услышим новости от Юлии Сороки.
2: Спонсор часа – компания «Славинский кирпич». Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». «Славинский кирпич». 8 800 100 0401. Срок проведения акции с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: завізати нам гарною пісню.
1: Здорово дневали, браты казаки и жители славной Кубани. Я Евгений Шевченко, руководитель ансамбля казачьей песни «Традиция» станицы Натухаевская. Рад встрече с вами на волне радио «Казак-ФМ».
2: Как?

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Ручеек – русский народный танец. На Руси он был частью весенних обрядов, посвященных пробуждению природы. Ручей, бегущий сквозь ворота, символизировал таяние снегов, течение вешних вод, которые несут плодородие земле. Исполнители стоят парами на небольшом расстоянии друг от друга – колонной. Каждая пара, взявшись за руки, поднимает их, образует широкие ворота. Те, кто в конце, слегка согнувшись и прижавшись друг к другу плечами, проходят через своеобразный тоннель и становятся впереди колонны. Все это сопровождается смехом. А как иначе? Весна идет, природа оживает. Ручеек – это еще и игра. В таком случае один человек входит в ворота. Из поднятых рук и из пары, которая стоит в колонне, выбивает себе парень девушку. Девушка – парня. И с ним устремляется вперед. Ручеек был и остается любимым танцем-игрой русского народа.

0: не поднимает настроение, как собранный чемодан.
1: Главное, Александр, чтобы он был собран в отпуск.
0: Как вариант, да.
1: А не как иначе, по-другому.
0: А может быть, кому-то и это поднимает настроение?
1: Как тут? Соглашусь с тобой абсолютно. Как вот поднимает настроение сообщение от Александра, который нам прислал. Доброе утро. Очень поднимает настроение, когда делаешь заезд по Золотому кольцу. 5 внуков и 2 внучки. Александр, мы вот сейчас с Александрой читали сообщение, и так два варианта есть его интерпретировать. Радует, что вы делаете заезд по Золотому кольцу, вот на протяжении него у вас есть 5 внуков и внучек.
0: Я, значит, сразу представила, что Золотое кольцо из 5 внуков, ну, из внуков и внучат.
1: Они там все живут, и он ездит по ним, гости, я так понимаю. Внуки и внучки радуют.
0: Распишусь. Да. Интересно все же, что это имело отношение к кольцу и к внукам.
1: Ну, что еще может нам поднимать настроение вообще вот в течение дня? Не обязательно это произойдет утром, потому что, ну, все-таки как бы в классическом варианте, ну, я так считаю, что задор такой, знаешь, задел на весь день дает именно утреннее настроение.
0: Да, такая кнопочка выкл.
1: Да, вкл-выкл, да.
0: Да, у нас не выкл, а у нас вкл.
1: А вот скажи, а какие вот, может быть, такие неожиданные сюрпризы, и ты такая, ох, какая красота, я обрадовалась. Что у тебя бывает такое?
0: Это цветы.
1: Без повода.
0: Понял? Когда цветы дарят, ты раз и не ожидаешь, приходят цветы.
1: А то, что я тебе сегодня герань подарил с утра, тебя не обрадовало?
0: Обрадовало.
1: Вот, видишь.
0: Я соберу Юле назад свою герань.
1: Да ты ее передарила, что ли?
0: Да.
1: Ну вот как-то...
0: Блин, спалилась.
1: Не, меня, кстати, вот радует и как бы и мое небольшое такое сельское фермерское хозяйство. Ну, как бы там у меня, кстати, помидоры. Знаешь, как плодоносят вот эти вот маленькие черри?
0: Я знаю, ты с ними разговариваешь. Ты это говорил уже.
1: Я с ними разговариваю, да, откуда это взял? Они без моих уговоров там растут и плодоносят. Кстати, я тебе принесу помидорку, будешь семена. Ты сама сказала, что у тебя балкон, и тебе нужны помидоры. Ты без них скучаешь. А, кстати, еще можно огурцы выращивать на подоконнике. Ну, в общем, нет, подождите. Все равно наших станишников, которые нас слушают, у них сейчас как раз вот урожайная тема такая. Да как же не порадует тебя? Синие, да, там, кабачки, которых много. Что-то нет-то.
0: Кстати, хороший урожай, конечно же, поднимает настроение, когда ты утром просыпаешься.

0: просыпаешься, выходишь в огород.
1: Да, заходишь, там ох, у тебя а там много
0: все,
1: чего.
0: Оно же все растет, и ты смотришь, это же твой труд. Как не вот, поднимет настроение? Вот, а вот. Потом ты понимаешь, что урожай собирать.
1: Вот. Тоже с хорошим
0: 928-401-2020. Пишите, что вам поднимает настроение.

0: утро, наши дорогие, любимые радиослушатели. В эфире, конечно же, ваша любимая волна Казак ФМ. И мы, ваши неутомимые поставщики хорошего настроения. Андрей Зитер и Александра Вольская.
1: Продолжаем читать сообщения, которые приходят от вас, и что поднимает вам настроение. Вы делитесь своими эмоциями. Ну, давайте начнем. Леонид нам пишет. Доброе утро ведущим Казак ФМ, Александр и Андрей. Мне очень приятно делать подарки и смотреть, как поднимается настроение у людей. Наверное, я бы мог быть Дедом Морозом и дарить подарки.
0: Отлично.
1: Вот смотри.
0: Мне хочется сказать. Да, мне хочется сказать, Леонид, мы идем к вам за подарочками.
1: Ты подарки передариваешь.
0: Ну ладно, все же. Герань, ну что? Ну...
1: А ты что больше любишь, когда тебе дарят подарки или когда ты сама любишь дарить подарки?
0: Я безумно люблю выбирать подарки, дарить их и дарить так, чтобы не просто о, подружке подарю там, да, или соседу, а так, чтобы с моими подарочками расставаться не хотели.
1: Ну, ишь ты какая.
0: Конечно.
1: Александр пишет нам, Александр.
0: Привет из Сургута, кстати.
1: Отлично.
0: Не знаю, кому как, а мне настроение поднимает ваша радиостанция. Александр, а мы-то с вами согласны?
1: Ну вот, это же здорово. Еще одно сообщение от Сергея. Что пишет Сергей? Когда кот падает с дивана и делает вид, что так и планировал все, день удался. То есть это заставляет улыбаться. Сергей, передайте вашему пушистому каскадеру привет от нас с Александрой. Да, животные умиляют. И когда ты смотришь какие-то ролики, да, в программах по ТВ, всегда с удовольствием это делаю. Всегда сидишь и улыбаешься, и это здорово.
0: Животные вообще милашечки, хочу сказать. Они прям музыка, животные и любимые.
1: Ну, а почему бы и нет?
0: Три составляющие хорошего настроения.
1: Да. И это очень радует. Особенно, когда они тебя будут по утрам, когда тебе вот вообще не надо никуда идти. И они вместо будильника. Это, видите, это природный инстинкт какой-то. Они приходят.
0: Ты просыпаешься в 4 утра.
1: Да, а на тебе уже кот сидит и лапами, знаешь, такой трен-трен-трен-трен, мнет тебя лапами, мнет. Вы знаете, вот сейчас заходят к нам наши коллеги прям в студию.
0: Да, они стоят почему-то.
1: Улыбаются, да. Машут нам руками. А мы не понимаем, что вообще происходит.
0: Андрей, я тебе скажу, потому что наши коллеги слушают Казак ФМ.
1: Да ладно?
0: У них поднимается настроение, и они улыбаются. Посмотри, как это.
1: Спасибо огромное, что вы с нами. Всем, кто сейчас уже на своем рабочем месте, ребяшки, пусть вам поднимет настроение. Вот все сделано, все ваши задачи, дедлайны, все будет исполнено. И пусть ваш руководитель сегодня будет тоже в хорошем настроении.
0: Потому что пятница.
1: Да, а если ему кто-то не рассказал анекдот, возьмите на себя эту должность и сделайте это, только сделайте это. Хорошо,
0: правильно.
1: Двигаемся дальше. Впереди рубрика «Ленивые варенички». Будем передавать ее.

0: Финалем, друзья, второй час утреннего шоу «Алло, Силой», вот под занавес как раз прям. Хорошая, добрая рубрика «Ленивые варенчики». Готовы передавать от вас приветы и поздравления.
1: Да, и первый привет, который у нас летит Виктории нашей. Никитюк.
0: Вика. Соскучились по вам,
1: Виктория, если Никитюк. Ты нас слышишь, утреннее шоу «Алло, Силой» передает тебе огромнейший привет. А еще вам привет передает Галина Матвеевна из Майкопа. И она прям просила Вике передайте привет.
0: Два раза звонила,
1: напоминала. Передайте привет ей. Передайте, что очень скучаем и не хватает программы пока в отпуске. Поэтому быстрее, Виктория, возвращайся. И тебе хорошего настроения.
0: Все, миссию свою исполнили, привет передали. Идем дальше, пишет нам Ирина Викторовна. Передаю привет своей маме Таисии Владимировне. Мамочка, улыбнись. Твоя дочь Ира, вот с такой подписью.
1: Представляешь, Таисия Владимировна сейчас вот поднялась настроение.
0: Я всегда говорю, если ваши родители живы и здоровы, вы самый счастливый человек в мире. Вот сейчас прям возьмите телефон в руки, отправьте смс-сообщение, просто
1: позвоните,
0: какую-то картинку.
1: Доброе утро.
0: Да, какую-нибудь там смешную рожицу с улыбкой какую-то, да, или лучше всего позвонить и просто пожелать доброе утро. Это очень главное. Берегите себя, берегите своих близких, заботьтесь друг о другом, делайте друг другу какие-то маленькие подарки, которые будут помогать вам радоваться. Правда,
1: ну,
0: же,
1: Александр? Да, Андрей, как ты сейчас красиво рассказала.
0: Мы сейчас так же красиво с тобой уйдем на рекламную музыкальную паузу и скоро услышимся.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: На календаре 7 августа, пятница. Пятница радует, друзья. Это последний день рабочей недели. Это маленькая, но радость.
1: Конечно, друзья, ведь правда, счастье-то кроется в мелочах. Например, чашечка горячего чая, или когда за окном дождь, или какая-нибудь случайная шуточка, которая попалась вам в ленте и точно попала под ваше настроение, или наоборот, музыка отличная и замечательная, да? А самое важное, это когда звонок от мамы с заботой, а ты покушал или там позавтракал, да?
0: А когда для мамы звонят радость, родителям, когда дети звонят и говорят, что у них все хорошо, и что и мамочке пожелают крепкого здоровья, и папочкам тоже, ну, в том числе, конечно, само собой разумеющееся. Впереди у нас радость большая, ну, помимо того, что у нас впереди выходные, можно найти себе дело по душе, либо, может, вообще лежать на диване, а может быть, и заняться каким-то любимым хобби. А у нас радость впереди, это радость от встречи с нашим гостем, и мы с Александрой пойдем его встречать, а вы пока послушайте хорошую музыку.
1: Да, вы оставайтесь на

море лето. С Казак-ФМ. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для

0: Встретили мы нашего гостя, и, конечно, это очень нас обрадовало,
1: и
0: друзья.
1: И настроение, да, сразу?
0: Конечно, настроение поднимается моментально и у нас, и то, что сейчас будет происходить у нас в концертной студии, тоже поднимет настроение всем тем, кто носит почетное звание теща. Потому что, когда ты приезжаешь к теще, это радость. Когда теща приезжает в гости, это двойная радость. Так что встречайте, друзья, у нас в концертной студии гость.
1: Да, Андрей Гукалов, автор и исполнитель песен.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Андрей. Песню послушаем.
2: Да, давайте.
0: Авторская.
2: Конечно.
0: Ваша. Отлично.

0: концертной студии радиостанции «Казак ФМ» в гостях утреннего шоу «Алло, село», автор-исполнитель Андрей Гукалов с песней «Теща». Сейчас «Признание в любви всем тещам» в Кубани прозвучало.
1: И я думаю, что Андрей всем рассказал, что поднимает настроение утром.
0: Андрея будем встречать уже здесь, у нас в студии, перед микрофоном. Андрей, занимайте кресло. Андрей достаточно частый гость у нас в студии, и ваши песни звучат в плейлисте радиостанции «Казак ФМ». Ну, к теще вернемся все-таки, да, вопрос был для всех радиослушателей, и телей, скажем так, да. Что вас радует, ну, песня про тещу?
2: Ну, это в первую очередь, естественно, она была посвящена своей теще, но в ее лице, думаю, она посвящается всем абсолютно тещам, всем вообще женскому полу, всему, потому что кто-то является тещей, кто-то потенциально теща.
1: Мне кажется, поэтому, что это можно, знаете, такой гимн сделать.
2: Ну, так и планировалось, потому что, как мы сочиняли эту песню, когда кинул, день рождения было у тещи, и, соответственно, хотелось как-то поздравить ее каким-то музыкальным подарком. А нормальной песни, как мне показалось, я найти не смог. Поэтому думаю, надо придумать.
1: Зачем искать, да, если можно взять и придумать?
0: Конечно. Тем более, что сами можете все это делать. А что больше всего радует, вот когда к теще приезжаете? Вот самое такое вот яркое прям сразу.
1: Поднимает настроение.
0: Да, поднимает настроение.
2: Ну, знаете, как бы в комплексе все. И теща самая веселая у нас. И когда приезжаем, у нас постоянно какие-то семейные посиделки. То есть всегда весело.
0: Здорово.
2: Это дети бегают. Ну, все классно очень. Теща это всегда классно.
1: А, кстати, сегодня она смотрит эфир и слушает.
2: Ну, я надеюсь, они просто находятся у нас не в Краснодаре живут, они находятся в Ленинградской станице. Поэтому надеюсь, что
0: через слушают. Интернет нас можно слушать.
2: Надеюсь, что во ссылку получили. Наверное, надеюсь, колонки, ну, я думаю, да. Если что, в записи послушаю.
0: Ага. Андрей, вопрос все-таки к творчеству будет отнесен, такой отсыл. Да. Откуда чаще всего приходит вдохновение? Из жизни или придумываете уже за инструментом песни?
2: Да, в основном из жизни. Это как бы, ну, больше всего из жизни. Темы приходят для песен, потому что видишь, где-то смотришь что-то, где-то слушаешь. Угу. То есть я не так много пишу именно текстов, больше музыку сочиняю. Но есть и песни, где мои тексты. Но есть идея, когда приходит идея, когда я пишу с автором, слушаю, вот такая-то идея, сдай напишем песню.
1: Получилось с тещей.
2: Музыку я пишу.
0: Андрей пишет музыку?
1: Нет, я имею в виду, что музыка, откуда вдохновение для музыки? То есть вначале должна быть песня, потом музыка или музыка, а к музыке
0: нет,
1: песня.
0: Сначала, бывает такое, что стихи услышишь сначала, да, потом рождается музыка, бывает, а бывает вот мелодия приходит.
2: Ну, знаете, и... на самом деле какого рецепта нету прям, как всегда по-разному. Бывает просто намурлыкал что-то себе, напел, записал на диктофон, родилась какая-то идея, туда на нее положили текст. Но чаще всего есть текст, я начинаю всегда с припева писать, потому что это самая яркая часть, пишу припев, потом уже, если мне нравится... Начинаю писать куплеты.
1: Я прям представила, как Андрей такой мур-мур-мур.
0: Я тоже почему-то, да.
2: Это, знаете, называется на птичьем английском. То есть там на мурлычном. Просто что-то, какой-то набор фраз.
0: У вас хорошо получается намурлыкивать.
2: Спасибо большое.
0: Песни интересные, слова интересные, музыка интересная.
1: А что больше нравится? Писать
0: песни? Для себя или кому-то? Вот больше как интереснее?
2: Ну, знаете, вообще для автора, мне кажется, важно, чтобы песня исполнялась. И неважно.
1: Жила.
2: Да, чтобы жила. Неважно, кто ее... исполнять ты или другой артист. У меня есть песни, которые артисты исполняют, есть, которые я пою. То есть, так это получилось. В последнее время я стал писать больше даже не для артистов, а для себя. Поэтому сейчас так активно кому-то не предлагаю песни, но если там что-то вдруг, то можно и могу предложить.
1: А есть такие исполнители, которые говорят: Андрей, ну дай песню, ну подари песню, ну да хочу твои песни исполнять.
0: Порадуй.
1: Мур-мур, как говорится.
2: Ну прям таких, к сожалению, нету.
1: Желаем, чтобы
2: были. Спасибо большое. Ну... Так, есть песни, которые дарил я, есть песни, которые исполняют большие артисты, есть, которые приобрели большие артисты, но пока еще не исполняют их. То есть,
0: А мы прервемся сейчас на небольшую рекламно-музыкальную паузу, но продолжим наш разговор с нашим гостем в видеотрансляции, так что подключайтесь к нам, оставайтесь с нами, задавайте вопросы на номер 928-401-2020, мессенджер Макс,

0: Продолжается наша встреча с гостем. А у нас сегодня в гостях утреннего шоу «Алло, село».
1: Автор и исполнитель песен Андрей Гукалов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро, Андрей. Такой разговор у нас все о творчестве
1: Да,
0: ну как человек творческий пришел в гости. Вопрос такой: а вот чем отличается Андрей Гукалов, композитор, от Андрея Гукалова, человека просто в обычной жизни? Смотрите,
2: композитор, я очень мало в своей жизни время занимает мне этот человек, потому что я больше на основной работе работаю, работаю в девелопменте. Uh-huh. Я постоянно в командировках, разъездах, поэтому как композитор я работаю очень мало. То есть это больше как хобби, это не как работа.

0: Хорошо, тогда вопрос следующий, как бы он такой немножко вытекающий из первого вопроса. Вот если бы вашу жизнь нужно было описать одной вашей, может, или любимой другой какой-то песни, вот как какая была эта песня? И,
1: почему? Именно она?
0: Да.
2: Не знаю даже.
0: Вот своей, Андрей, ну песен много, давайте своей песни, вот скажем. Вот вашу жизнь, какой бы своей песни одной вы могли бы вот дать такое определение? Вот это обо мне. Задумался.
2: Даже не знаю.
0: А знаете, что теперь? Это хороший повод написать эту песню, на самом деле. Чтобы когда в следующий
2: раз... Мне накидали день на полгода вперед. Спасибо большое.
0: Мне так... Представляешь, вот будет звучать песня Андрея Гукала в соавторстве с Андреем Зиттером.
2: Да, да, да. Так и будет.
1: Да что ж так, скорее всего. Будет крутить. Отлично. Ну, все же... Три слова о себе, как характеристики. Вот Андрей Гукалов, я это...
2: Ну, скажем так, целеустремленный. Это однозначно, потому что эти все моменты, они очень как бы просто так не даются. Приходится много время тратить на это, каких-то изучать. То есть я постоянно учусь, у меня уже три диплома, кстати, на основной работы. И по музыке каждый день какие-то свободное время что-то слушаю, какие-то моменты эти. То есть целеустремленность, ну, по спорту, это, наверное, с детства мне удалось это все. Потом, ну, порядочность, надеюсь. Никто не жрет, никто не прет, не делал.
1: Ну, а что, хороший образ.
0: И я бы добавил скромность к этому, ко всему еще.
2: И скромность, да.
0: Да, вот такой он есть. Андрей, каждая песня, она все равно требует какой-то рецензии, но это происходит, само собой, да. Кто первый вот им является, вот этим критиком, да, и как вы на эту критику реагируете?
2: Понятно, что первым я когда что-то написал, зову в студию, у меня дома прям студия есть, зову супругу, она первая мне слушает все. А потом, понятно, соавторы мои первым отправляешь. Понравилось, не понравилось. Потому что я стараюсь, ну, если кому-то из двух человек, или второй текст, или мне не нравится, то мы как бы что-то меняем, либо, ну, переделаем.
0: А как критики как относитесь?
2: Я положительно.
0: Очень. Она помогает расти, да, в любом случае.
2: Понятно, что где-то в глубине души тут тебя шкребет. Почему?
1: Уже не мурмур,
0: да. Мы не будем так глубоко уходить сейчас в эту глубину души.
2: Что мне нравится.
0: Мы уйдем сейчас еще раз на рекламно-музыкальную паузу. Впереди у нас много разговоров, и еще будет одна песня от нашей

0: село!
1: Андрей Гуканов.
2: Продолжаем, да.
1: Андрей Гуканов, автор-исполнитель песен у нас сегодня в студии. Еще раз доброе утро.
3: Доброе утро всем.
2: Доброе утро, Андрей. Вопросы Александра мне тут показывает. Андрей, давай, говорит, вот этот вопрос зададим. Говорит, он так интересен. Александр же у нас любопытная очень. Вот если, Андрей, если представить, что каждая ваша песня — это такой вот отдельный человек со своей судьбой, со своим характером. Вот какой из них вы бы вот пожелали песни вот самой долгой и счастливой жизни? И почему именно этой песни?
3: Да, мне кажется, какие-то веселые были песни, потому что я на самом деле более такой веселый компанейский человек. И поэтому... И причем во всех возрастах такой был, начиная с детства, заканчивая сейчас.
1: А когда понимаешь о том, что, ну, песня, ну, все, вот уже где-то будет лежать, я имею в виду, в музыкальных плейлистах у слушателей, ну, все, она отыграла свое, отпела. Когда, да, вы понимаете,
3: дело в том, что, опять же, настолько непредсказуемо все, никто этого не может прогнозировать. То, что понравится людям. То есть, ну, ты можешь быть уверен, там, можешь вложить деньги большие в ее продвижение, можешь что угодно
1: сделать. Не зайдет.
3: Заходит иногда такое, что о чем ты вообще даже не догадываешься. И становятся хитами те песни, которые ты не рассчитывал. То есть, поэтому, как я не знаю даже, мне кажется, никто не знает на этот вопрос ответ. Только если закидать деньгами, миллионами рублей, чтобы из каждого утюга звучало, только тогда можно на что-то претендовать.
1: Навязать, просто, скажем так, да?
3: Да, просто это невозможно. То есть людей не обманешь, тем более сейчас. Когда у тебя есть доступ, все слушают, что хотят, поэтому...
2: У нас в плейлисте в радиостанции «Казак ФМ» звучит ваша новая песня, да, «Две половинки».
3: Да.
2: Вот, но в исполнении вашем, вживую, сегодня в концертной студии, она позвучит впервые, поэтому мы тоже, уважаемые наши радиослушатели, скажем и вам, что премьера песни — Андрей Гукалов. Андрей, приглашаем вас в концертную студию, к микрофону. Песня мы уже, конечно, слышали неоднократно в нашем музыкальном фоне радиостанции «Казак ФМ», а вот сейчас Андрей исполнит ее. Можно подключиться к видеотрансляции во ВКонтакте,
1: кстати,
2: в социальных сетях
1: посмотреть.
2: И на сайте kazak.fm и увидеть и услышать эту песню.
1: Петь и танцевать.
2: Да, и Андрей.
4: Мы две половинки одной бесконечной.

0: Андрей Гукалов, автор и исполнитель премьера песни «Две половинки». Андрей, спасибо огромное вам за...
1: Всем большое огромное спасибо.
0: Рад был
1: еще раз присутствовать у вас, поэтому всем всего хорошего.
0: Подождите, еще рано вы от нас избавляетесь. Присаживайтесь к микрофону.
2: Мы просто так не отпускаем.
1: Я думал, все уже.
0: Нет, у нас...
2: Хочется сказать, все только начинается.
0: Да, вопрос как раз вот касающийся песни, которая сейчас прозвучала, «Две половинки», ну, конечно, как она появилась? Кто-то, может быть, был прототипом вот реальной истории?
3: Здесь, смотрите, история очень интересна. Прототипом изначально, вот как получилось «Две половинки», наши пластинки. Мне текст прислала Аня Каранаева, это мой соавтор. Мы с ней написали очень много песен. И она имела в виду, что вот мы на разных находимся, ни разу друга не видели. То есть она живет в России, в центре России, я здесь, как бы. Поэтому общаемся только там, читай, музыкой, переписываемся словами, там, текстом. Вот, и она прислала песню, что давай напишем песню, ну, как текст написала. Там, имела в виду, что вот мы разные авторы, нашу музыку там слышат миллионы.
2: А вот, как да, я вот, думала,
3: идея,
2: что
3: идея,
2: правильно.
3: Идея вот такая. Дальше это все развилось, как бы, ну, такая история, чтобы понятно, что...
0: Два творческих человека.
2: А мне кажется, что вот эти, эту песню «Две половинки» каждый прочитает про себя. Ну, для себя.
0: Свой подтекст, да, поймет.
3: Да, ну да, да, здесь имеется в виду, что вот, ну, на расстоянии любовь бывает людей, не обязательно. То есть какая-то кто-то
2: мужская,
3: вот,
2: женская,
3: включает.
2: Скажем,
3: ну, конечно,
2: так, да?
3: Да.
2: А еще
3: я вам рассказываю, как прототип этой песни, то есть как появилась идея этой. А дальше пошло-поехало уже, и вот получился текст такой вот классный, вот.
2: Мы с огромным удовольствием сейчас вот просто послушали, улыбались, разговаривали, да,
3: спасибо
2: и говорили
3: большое
2: о том, что очень легкая песня, такая настолько, что хочется, вот вы танцуете, и мы тут же, да, и подпеваем, и танцуем, слова легкие, запоминается.
0: Вот ощущение такое внутреннее, да, вот душевность, такое, что пришел в гости хороший друг радиостанции «Казак ФМ», свой человек, с которым сидим, вот по-другому
3: разговариваем. Знаете, первый визит очень как бы нервничал, переживал, сейчас уже еду на эфир, ну, еду реально встретить своих друзей.
2: Да,
3: нет, я безумно вам благодарен за то, что вы ставите мои песни в ротацию, за то, что встречаетесь, общаемся. В соцсетях переписываемся никогда, иногда там, ну, там привет, здоровье.
0: Ну, хочется поэтому... еще песен, Андрей. Еще хочется песен, ну, жадный до творчества.
2: Когда ждать новенькая, горяченькая?
3: Я думаю, где-то в 20 числах августа выйдет песня новая. Песня будет называться «Правила». Очень такая, она такая лиричная песня и очень с серьезным смыслом.
0: Ага.
3: Там о правилах, о жизненных правилах такая, ну, очень.
2: После двух интересно половинок песня «Правила».
0: Надо
3: да,
0: было серьезно,
3: а потом будет
0: задуматься.
3: Песня про баню. Она сейчас заканчивается. Вот. Потому что, опять же, мы написали с Андреем Максимовым песню. Называется «Баня». Идите в баню.
2: Поэтому... А что,
0: да, со своими правилами идите,
3: она,
0: да,
3: очень, она очень веселая, поэтому там, ну, смысл двоякий, не идите в баню, в смысле, идите в баню.
0: Не, ну мы поняли, просто Василий встал, хотел уйти уже от нас, наш звук режиссер.
3: Ну, мы как бы сейчас стараемся, ну, дозированно, то есть менять, чередовать не только грустные песни, грустные, веселые, то есть как бы так. Я еще пока не поделился, вот я, например, только артист, только чтобы у меня песни были все веселые или все грустные, поэтому я... Ну, выпускай то, что мне нравится.
2: Про баню будет грустная или веселая?
3: Про баню будет очень веселая. Очень.
0: Вот смотри, значит, послушай.
3: Как про баню может быть грустная песня?
0: Вот тоже про это же, да? То есть, во-первых, с одной премьерой песни, то есть она в сентябре выходит, да, у вас получается? Да, то есть
3: нет, в 25 августе.
0: Значит, в сентябре ждем с премьерой песни.
3: Ну, ближе, конечно.
0: Еще раз гости, да. А видишь, а у нас по субботам Алусилу не выходит, а то бы вы в субботу с бани пришли к нам. Хотя в пятницу можно вечерком заглянуть.
3: Можно эфир провести.
0: А почему нет? Возьмем это за идею. Кстати, мы вам песни для идей, для песен, а вы нам для программ.
2: Когда у вас коллаборация произошла?
3: Сейчас, кстати, можно телефоном выйти. Это не очень, все уже проще гораздо.
0: Нет, мы вживую, таким... мы не хотим вот эти вот телефоны, вот эти связи, какие-то там звонки.
3: Ну что, вы знаете, кстати, в Москве я часто проходил, не помню, в каком торговом центре шел, там прям студия была. В торговом центре студия радио, там открыто под этим, не помню, какое радио, там что-то вели эфир.
0: Мы очень популярны, у нас охраны нет. Мы не можем такое себе позволить.
3: Василий очень такой колоритный мужчина.
0: Когда Василий делает серьезное лицо, тут я даже иногда пытаюсь потихоньку под столом как-то и исчезнуть.
2: И ползу.
0: Да. Но мы потихоньку вот уже подходим к концу нашей встречи, к финалу этого разговора. Андрей, что пожелаете нашим радиослушателям?
3: Ой, ребят, пожелать хочу, уже лето, к сожалению, очень быстро полетает. Поэтому желаю вам провести остаток лета, как бы хорошо, попасть на море, там, с семьей, отдохнуть. Максимально, как бы, комфортно эти солнечные дни. Сейчас, правда, очень жарко, но Мы такой регион, куда деться.
0: Каникулы.
3: Поэтому, да, с детьми, потому что каникулы пока есть. Максимально, то есть, провести время с пользой.
0: Спасибо. Спасибо большое. Еще раз хотим поблагодарить за то, что вы пришли к нам, нашли время.
2: За отличную встречу, беседу.
0: За музыкальную и премьеру, за музыку, которую подарили нам, что нас очень сегодня порадовало. Мы отправляемся дальше. Всем нашим радиослушателям говорим, друзья.
2: Отличной пятницы.
0: Да, и хороших выходных.
3: Пятница, кстати.
0: Да, да.
3: Я заработался. Я думаю, что это не
2: неделька. Андрей Зитер и Александра Вольская, уходим на выходные.
0: Будем просыпаться уже в начале недели. Будем встречать эту рабочую неделю. Всем пока-пока.
4: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
6: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при покупке нового смартфона тщательно выбирают его цвет, чтобы потом надеть на него чехол другого цвета. Это наши соседи ходят в легких куртках до середины декабря, а в теплых трениках до мая. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, займи до зарплаты.
1: А когда у тебя зарплата, Русланчик?
0: А это при чем здесь? Я до твоей зарплаты занимаю, а потом как получишь, еще займу.

0: женщина у психотерапевта.
1: «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес».
0: Психотерапевт.
1: «Ха-ха-ха! Так это он ко мне ходит».
2: Шутки, прибаутки. В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Звонит жена мужу на мобильник.
2: Ваня, ты где?
3: Я это где я? Ну, на охоте, ты же помнишь, я же на охоте.
2: Да? А кто это у тебя там рядом так громко дышит?
3: Так это, как его, этот... кто это? Медведь это. Да медведь у меня здесь дышит.
2: А, медведь, да? А чё он тогда стонет?
3: Так и это... ранил я его? Да, вот, ранил, лежит, стонет теперь.
2: Угу, ранил, значит. А почему у него голос женский?
3: Ну, ты знаешь что? Я вообще-то охотник, а не ветеринар.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Участник акции «Знай наших» Константин Медведев, город Крымск.
1: Нам ли горе горевать, нам ли быть в печали? С нами батька, атаман, с нами Бог да знамя. Слава Деву!
0: Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут экономить на всем, кроме праздников. Только наши соседи могут не выбрасывать использованную одноразовую посуду, а моют ее и убирают в шкаф со словами «А вдруг пригодится?». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а как птицы, которые улетели зимой, потом дорогу домой находят?
3: О, Нина, это до сих пор изучают ученые, и у них есть только предположения, которые по-научному называются гипотезы. Давай подумаем вместе. Если бы тебе нужно было определить направление, как бы ты это сделала?
0: Ну, по солнцу или звездам, как древние путешественники.
3: Вот и птицы действуют точно так же. Интересно, что они могут ориентироваться по солнечному свету, даже не видя самого солнца, например, в пасмурную погоду. Для этого они используют поляризованный свет, который всегда присутствует в атмосфере.
0: А как они летят по звездам? Ночью, что ли?
3: Да, большинство птиц предпочитают совершать длинные перелеты по ночам, потому что не жарко, хищники не беспокоят, а главное, стихает ветер. А держаться нужного направления как раз помогают звезды. Кстати, ориентация по солнцу и звездам у птиц приобретенная. Они ей учатся у родителей. Но есть и врожденные. У многих птиц в голове есть специальная система, которая позволяет им точно определять, где находится север, а где юг. Это похоже на действие компаса. Считается, что птицы могут чувствовать магнитное поле Земли, поэтому точно знают направление, куда нужно лететь.
0: А еще бы я запомнила дорогу. Горы или реки.
3: И эти ориентиры используют птицы. Например, давно известно, что утки или гуси при перелетах держатся морского побережья или крупных рек.
0: Хм, это что я, прям как птица? Могу куда-нибудь полететь, а потом дорогу домой найти?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, а вот скажи мне, ты после пол-литра работать сможешь?
2: Смогу.
1: А после литра?
2: После литра смогу.
1: А после двух?
2: После двух, работать не смогу.
1: А вот руководить буду однозначно.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Для соседа.
2: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: и жена на кухне. Муж:
1: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж. Будь счастлива.
0: Валера, ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь, не ешь.
2: Шутки, прибаутки.

0: кошелек. Все равно ромашки с кем рядом стоять. Все равно ромашки чьи ласки принимать.
1: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

Урху – старинный китайский смычковый музыкальный инструмент. По-другому его называют «китайская скрипка». Несмотря на наличие всего двух струн, эрху обладает богатой выразительностью, которая позволяет отобразить в музыке самые разные эмоции. Корпус инструмента представляет собой шестигранный бочонок, изготовленный из ценных пород дерева. С одной стороны он обтянут кожей питона, с другой – закрыт узорчатой деревянной решеткой. Длинная шейка сделана из того же материала, что и корпус. Головка резная, слегка отогнута назад. Смычок делается из бамбука. Он не отделен от корпуса инструмента, а прикреплен к нему между двумя металлическими струнами. Звук издается, когда смычок, натертый канифолью, чтобы увеличить трение, проходит между струнами. Играют на эрху сидя, опирая корпус о колено. Сегодня на инструменте исполняют народную и традиционную китайскую музыку. Используют его в оркестре, в том числе в музыкальном сопровождении китайской оперы. Эрху – один из самых известных и почитаемых музыкальных инструментов. Душа китайского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогая, ты прекрасна, как вот эти вот цветы.
2: Да ладно. А я думала, что я прекрасна, как вон то колечко с бриллиантом.
1: Нет, дорогая, ты прекрасна, как вот эти вот цветы.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

или просто погостить. Если балкарцы живут с вами на одной улице, то вы знаете, что это добрые до бесконечности, прямые и честные люди. Они всегда рады вашему приходу, а балкарские хозяйки в любое время суток угостят вас, чем только смогут. Узнать балкарца просто, без расспросов и генетических исследований. Они не могут жить без айрана. Если хочешь убить балкарца, один день не дай ему айран, он умрет сам. В этой поговорке все отношение балкарцев к этому кисломолочному напитку. По легенде, капельки айрана, которые потом стали закваской, принес на кончике своего посоха один из пророков. Издревле айрану приписывали магические свойства напитка вечной молодости. Говорят, что айран помогает при расстройствах желудка, ожогах, вывихах и переломах костей, ядовитых, даже змеиных укусах. А секретами его изготовления владеют только старики из древних балкарских селений. Готовят айран из коровьего, овечьего и козьего молока. Его кипятят, немного остужают и сквашивают айраном, постоявшим несколько дней в тепле. Самый свежий напиток называют джурт-айран. Правда, очень похоже на современный йогурт. Существует несколько разновидностей айрана. Одну из них, тузлук, готовят впрок. Его сливают в специальную баночку, просаливают, добавляют дикий чеснок, тщательно перемешивают и месяц хранят в темноте при температуре не ниже нуля. В тузлук, как в соус, макают вареное мясо во время застолья. Тузлуком поливают шашлык, заправляют шарпу и другие супы. Но есть еще один вид айрана – ГП. Его готовят из парного молока, а для закваски используют ГП-урлук – особые кефирные грибки. Говорят, чтобы их вырастить, предки балкарцев закапывали в землю немного сыромятной кожи и поливали ее молоком. У этих кефирных грибков было даже свое божество – Тунухан. И если закваску для айрана без всякого запрета давали кому угодно, то передавать закваску ГП другому хозяину строго запрещено. Однако балкарцы – люди совсем не жадные. И чтобы обмануть злых духов, придумали хитрый символический обряд похищения кефира. Раньше ГП заквашивали в бурдюке из козьих шкур – прочных, эластичных и легких. Бурдюк с молоком и закваской тщательно взбалтывали и на несколько часов оставляли в покое. Потом кефирные комочки процеживали, промывали водой и сушили. Такую закваску, похожую на зерна или мелкую дробь, сохраняли по нескольку лет. Считается, что настоящий айран – продукт эксклюзивный, и пробовать его лучше дома у балкарцев, для которых он по-прежнему является символом гостеприимства, щедрости, богатства и изобилия. А еще любая балкарская хозяйка знает – настоящий секрет айрана в том, что при приготовлении в него всегда добавляют частицу души.

0: море лето с Казак ФМ.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи тонируют свой автомобиль так, что могут выезжать со двора только в очень солнечный день. Это наши соседи занижают автомобили, положив в багажник 7 мешков картошки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки. Казака.

0: ви бачили, що це?
1: Что означает слово «лихвик» на кубанской балачке? Мы поинтересовались у прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Какой-нибудь человек, который работает в поле.
3: Наверное, так называют человека, который что-то скрывает.
4: Ну, наверное, это с каким-то сказочным персонажем может быть связано с «не буди лихо, пока оно тихо».
3: Лихвик – это мужчина-мастер на все руки.
5: Название «стерки». Ну, для чего-то художественного ассоциация у меня почему-то такая.
6: Лихвик – это значит «думаю, что лихой человек».
7: Лихвик очень похоже на что-то такое маленькое. Может быть, это у фартука вот эти вот полоски, завязки тканевые, с помощью которых сзади завязывали фартук. Может быть, это и есть лихвик.
1: Так называемый лихвик или лифик распространился на Кубани в конце 19-го, начале 20 века. Так казачки называли бюстгальтер. Он шился из простой ткани, например, из ситца, сатина, а для холодного времени года – из теплой байковой ткани. Лихвик надевался на голое тело с исподней юбкой и был достаточно широким. Носили лифики в основном под хорошую одежку. Для повседневного времени их берегли. А це так.
0: Море лето.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена мужу говорит: значит так, если ты еще раз будешь шутить насчет моей фигуры, ты получишь в лоб. Понятно тебе?
2: Да.
1: Что тебе понятно?
2: Что твой лишний вес планирует меня убить, дорогая.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

Каза КФМ.

морская, кипучая, как в чайничке вода. И люди, радостно мечтая, бегут, бегут, а сами не знают куда.

0: море лето с Казак-ФМ.
1: Встанем, встанем, встанем, пока еще с вами мы живы.

0: А шо это твоя невестка, Леночка, такая худенькая?
1: Ха, Иванна, а где ты видела, чтоб на гадюках сало росло?
2: Шутки, прибаутки.
3: Когда

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идет женщина вечером через парк и вдруг слышит рядом в кустах: «Стоять!» Она остановилась, а из кустов снова: «Лежать!» Она и легла. «Ползи!» Снова вопль из кустов. Поползла, женщина ползет, ползет, и вдруг у нее над ухом голос: «Женщина, у вас все хорошо. Я просто с собачкой занимаюсь, смотрю, вы ползете».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. В мире даже пылинка находит пристанище. Так говорят наши соседи-таджики. Чтобы попасть из Таджикистана в Краснодар, нужно проделать настолько неблизкий путь, что даже в советское время на него мало кто решался. Шутка ли? Пересечь 3 границы и 2 государства, а потом еще почти 2 суток ехать по России. Но в конце 20 века и в начале 21-го жизнь сложилась так, что многие таджики и таджички переехали в Краснодарский край. Кубань для постоянного места жительства они выбрали по простым причинам. Во-первых, здесь тепло и всегда есть работа. А еще отношения между людьми у нас спокойные и добрые. Так или иначе, но таджикская диаспора на Кубани достигла уже по самым скромным подсчетам 2000 человек. Именно поэтому в Краснодарском центре национальных культур был создан таджикский национально-культурный центр «Самоньон». Здесь земляки собираются не только для того, чтобы помогать друг другу, но и чтобы вместе отмечать национальные праздники. Один из самых важных праздников у таджиков – приход Науруза или наступление Нового года по лунному календарю. Слово «Науруз» на фарси означает «новый день». Празднуют его 3 дня с 20 по 22 марта, соблюдая особые и очень важные ритуалы. Все, что делают таджики в эти дни, имеет духовное и сакральное значение. Считается, что в дни Науруза закладывается основа будущего урожая, будущего благополучия и благоденствия. А еще Науруз считается в какой-то мере праздником женщин. За несколько дней до его прихода они начинают готовить традиционное ритуальное блюдо из проростков пшеницы и муки – суманак. Для этого женщины этого народа тщательно перебирают зерно, промывают его и проращивают. Зерна с первыми ростками хорошо перемалывают, отжимают и снова перемалывают.

Хозяйка, чья очередь наступает перемешивать кипящее в котле кушанье и подливать воду, обязательно произносит самую заветную просьбу ко Всевышнему. Просят в Наурус о самом заветном. Кто-то хочет удачно женить сына, кто-то дочку выдать за хорошего человека. Когда суманак готов, снятые с огня казаны плотно укутывают. Только на второй день хозяйки будут раскладывать нежное лакомство по большим мискам, кассы, и одаривать им ближних и дальних родственников и соседей.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.

мы на привале, только после смерти. И вы поплачьте обо мне хотя бы минутку, уж никогда не встречу я рассвет.

0: Вас приветствует хоровая группа «Кубанская казачка».
1: Казак FM. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи используют чат подъезда как сайт для знакомств. Это наши соседи по автомобилю на парковке могут определить не только его расход топлива, но и кто владелец, в каком подъезде живет, сколько зарабатывает, есть ли семья и дети. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а? Ты что весь день из лифта не выходишь?
1: Да вот вчера узнал, сколько я за лифт плачу, понял, что не пользуюсь им на эту сумму, понимаешь? Вот, наверстываю упущенное. Русланчик, заходи, заходи, покатаю.
0: Подвинься.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, тут Людка недавно замуж вышла. Переживает, что муж у нее гораздо моложе. А я ей говорю: да не волнуйся, с тобой он быстро посидит.
0: Шутки, прибаутки.
2: В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, ну почему мне нельзя еще одну конфетку?
3: Есть много сладкого вредно, Нина.
0: А зачем их тогда вообще придумали?
3: Потому что совсем без сладкого грустно. Сладости поднимают настроение, но только если их есть в меру.
0: А кто придумал первую конфету?
3: О, это было очень давно, в Древнем Египте. Почти 3000 лет назад египтяне случайно смешали мед, финики и орехи и обнаружили, что это вкусно. При раскопках археологи нашли картинки и записи о том, как выглядели первые в мире конфеты и как их готовили. Сахар в то время еще не был известен, поэтому вместо него добавляли мед или финики.
0: А у наших предков были конфеты?
3: Конечно. В Древней Руси их делали из кленового сиропа, патоки и меда.
0: Чего? Мед, орехи? Странно. А где же шоколад?
3: А вот шоколадные конфеты – очень молодое лакомство. Их придумали всего 150 лет назад. И тоже случайно. Один бельгийский аптекарь изобретал лекарство от кашля. А получилось у него то, что мы сегодня называем шоколадными конфетами. Но в продажу они поступили только через 50 лет, уже в начале 20 века. Это сделал сын того аптекаря. А золотистые обертки придумала его жена. И с этого момента конфеты стали невероятно популярны.
0: А почему они называются конфеты?
3: Само слово «конфета» произошло от латинского «confectum», что означает «изготовлено». Этот термин использовали, опять же, аптекари в 16 веке. Так они называли засахаренные фрукты, которые использовали в лечебных целях.
0: Пап, так может мне еще одну конфетку можно? В лечебных целях.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я понял за последнее время? Деньги, товарищи, это не главное. Главное, чтобы они были.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: же поют земляки. Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как сосед чинит крышу. Это наши соседи первые узнают, когда вы жарите картошку, а когда тушите капусту. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты не знаешь, у кого можно говорящего попугая купить?
1: Петрович, тебе попугай зачем?
0: Ха, научу его фразе «вам кому». Всегда хотел, чтобы у меня личный консьерж был.

0: Выпьем за любовь.
1: Хорошо-то как, когда

0: недавно доча и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам».
1: Шутки

вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что такое неделя?
3: Это период времени, равный 7 дням. Сейчас неделя у нас начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье. Кстати, в Древней Руси воскресный день называли как раз неделей, то есть днем, когда ничего не делают, не работают. А потом наступал понедельник, день после недели.
0: А, я поняла. Вторник, потому что второй день недели.
3: Точно, здесь все просто. А вот дальше?
0: А дальше среда, но она должна быть... Третником.
3: Наверное, можно было бы ее и так назвать. Древние славяне называли этот день Третийник. Но позже у него появилось современное название — среда, потому что находится он как раз посередине рабочей недели.
0: Четверг — четвертый, пятница — пятая, а суббота — почему не шестица?
3: Нина, суббота и была шестицей, тоже у древних славян. Но современное название субботы никак не связано с логикой, а относится к далеким временам и очень похоже на название этого дня недели во многих языках мира. Суббота восходит к древнееврейскому слову «саббат» или «шаббат». Это означает «покой», «отдых от работы». Евреям до сих пор их вера не велит работать по субботам. А у нас главный выходной на неделе — это воскресенье.
0: А почему он так называется?
3: Этот день так назван в память воскресения из мертвых Господа Иисуса Христа. И в русском языке воскресение появилось после принятия христианства. Это день отдыха, и им заканчивается современная неделя.
0: Пап, а нельзя воскресенье размножить и на другие дни недели?
2: Папа знает.
4: Море лето. Сказать.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Доктор говорит пациенту: «Ну что, голубчик, анализы, в принципе, у вас хорошие. Спать лучше стали, а?»
2: «Да, доктор, вы знаете, спасибо. Теперь я считаю всего лишь до трех и сразу засыпаю».
1: «Ой, голубчик, это очень хорошо, очень хорошо. До трех – это прям здорово».
2: «Не, ну, бывает, конечно, иногда и до полчетвертого считаю».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Чатхан — это струнный щипковый музыкальный инструмент Хакасии. Изначально его выдалбливали из цельного куска кедра или сосны. Более поздние варианты стали сколачивать или склеивать из отдельных досок. На ранние чатханы натягивали всего 3 или 4 струны, которые изготавливали из конских волос. Со временем их число возросло до 6-7, а материалы заменили на более прочные и долговечные – медь, латунь, сталь. На чатхане играли, сидя на стуле. Реже располагались на полу, на большом куске войлока или на кожаной подстилке, поджав под себя ноги. Игра на чатхане у хакасов сопровождается хаем – гортанным пением. Это традиционное вокальное искусство. Под его аккомпанемент исполняли один из самых главных жанров хакасского фольклора – героические сказания. Хакасы относились к музыкальному инструменту как к живому существу. Например, певец Хайджи перед тем, как начать исполнение, символически угощал чатхан чаркой с вином, чтобы сердце и голос инструмента не исчезали и находились с ним на протяжении всей песни. В старину чатхан звучал почти в каждой юрте. Он был неотъемлемой частью жизни, обычаев и обрядов. Его звуки сопровождали человека всю его жизнь. И сегодня чатхан остается душой хакасского народа.
2: Море лето с Казак-ФМ.

0: Реклама на Казак-ФМ.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Выбирая дом, вы выбираете не квартиру, а образ жизни. Жилой комплекс «Новые сезоны 2» создает комфорт для вас каждый день. Дома до 8 этажей, зеленые прогулочные аллеи, школа, детские сады рядом, а также современные зоны для игр и спорта. Для удобства жителей многоуровневый паркинг, поликлиника и удобные транспортные маршруты. Стильные дизайнерские входные группы формируют атмосферу визуальной гармонии. «Новые сезоны 2» – комфорт, который становится частью вашей жизни. Звоните. Звездочка 2411. Застройщик ОСЗ «Изумрудстрой 1». ИНН 23-11-25-79-58. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
6: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших.
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Русская народная сказка «Волшебное кольцо». Жил-был на свете бедный юноша. Однажды решил он пойти странствовать по свету, искать свое счастье. Пришел юноша в город, стал ходить по нему и вдруг увидел старушку, которая с трудом несла два больших тяжелых ведра. Решил юноша помочь ей. Подхватил он ведра и донес их до самого дома старушки. В доме у нее было много кошек и собак. Захотелось старушке отблагодарить юношу, и подарила она ему колечко, очень недорогое с виду.
3: «Кольцу этому цены нет. Если пожелаешь чего-нибудь, поверни его вокруг пальца. Тут все и сбудется».
2: А еще она дала для верности кота и собаку. Поблагодарив хозяйку, юноша пошел своей дорогой. Но, по правде сказать, не поверил ни одному ее слову. Вышел юноша из города, а кот и собака тут как тут, следом бегут. Наступил вечер, они не заметили, как вошли в густой-густой лес. Голодно стало путешественникам, и юноша решил испробовать силу кольца.
4: «Хочу есть и пить»,
2: – громко сказал он. Сразу перед ним появилась еда и для него, и для кота с собакой. Обрадовался юноша и стал воображать, чего теперь он может пожелать. Потом повернулся он на бок и крепко заснул. Утром погода была чудесная. В лесу было очень даже хорошо. Юноша пошел дальше. Наконец добрался он до большого дворца. Там у окна сидела красавица. Увидел юноша девушку и сразу влюбился. «Пришло время жениться», — подумал он. Повернул он колечко и пожелал, чтобы напротив дворца девушки вырос другой дворец. Так и произошло. А вскоре молодые люди сыграли свадьбу. Как-то раз жена спросила мужа, как же ему удалось так быстро построить дворец. Юноша обо всем ей рассказал. И вот как-то после ссоры сняла она с его пальца кольцо и велела, чтобы его дворец перенесся на самую высокую гору. Когда юноша проснулся утром, то увидел, что жены нет, слуг нет, а он находится на вершине горы. Понял он, что случилось, и пригорюнился. Тогда друзья юноши, кот и собака, решили помочь хозяину. Отправились они в трудный путь за кольцом, цепляясь за камни и перепрыгивая пропасти. Поздней ночью, когда все уже спали, подошли они ко дворцу коварной жены. Собака осталась караулить, а кот пробрался к комнате, где спала обманщица. Но дверь оказалась запертой. Тогда кот поймал мышь. Та сначала прогрызла дырку в двери, а потом привела своего маленького мышонка, чтобы тот пролез и принес кольцо. Так и случилось. По дороге домой кот и собака стали ссориться. Каждый из них хотел сам принести кольцо хозяину. Когда юноша выслушал их, Он долго и ласково гладил кота и собаку, пока те не помирились. Кольцо помогло ему снова перенести дворец на прежнее место, а дворец жены улетел за 39 земель. После того спрятал юноша волшебное кольцо в надежный сундук под 7 замками и впредь только своим трудом получал то, что пожелает. Вот такая история, малыш. А теперь закрывай глазки и засыпай. Сказочных тебе снов.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порою нам кажется

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Пойду, наверное, к пластическому хирургу. Попрошу сделать лицо попроще.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Молодой человек идет по деревне, увидел пожилую женщину и спрашивает: «Бабушка, скажите, пожалуйста, как быстрее попасть в больницу?»
2: «А ты мне еще раз, бабушка, скажи, сразу там окажешься!»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Привет-привет всем тем, кто слушает радио Казак-ФМ. Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем удачи.

0: Твой Иван.
1: Море лето с Казак ФМ.

Козак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

102.9 FM в Армавире. Уключай! Казак-ФМ!

пою, песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну, да заверну сверху голенище, сам я милую найду, коль она

Zac FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц